если это бедность, я теряю. Скажи он, скажем, выпадку, реальный жизнь вопрос.